0: или не повысить все виды пенсий. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца. Подробности далее. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу на Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что у России и США есть расхождения по некоторым позициям. Накануне Марко Рубио на саммите в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность нанесения удара вглубь российской территории. По его словам, Москва должна увидеть, насколько сложно защищать свое воздушное пространство. Госсекретарь отметил, что сможет позволить создать условия для переговоров о прекращении войны. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году. Однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщил доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что в свою очередь является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. Об этом пишет News.ru со ссылкой на врачей. По мнению медиков, с годами организм становится более уязвимым к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркеты Светотехника без компромиссов.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Дворец детского-юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 10 июля отмечается День Николы Теслы, всемирно известного физика, инженера и изобретателя в области радио и электротехники. Родился он в 1856 году. Его имя обросло множеством мифов и слухов еще при жизни, а после смерти их стало еще больше. К примеру, в падении Тунгусского метеорита и знаменитом филадельфийском эксперименте, где якобы телепортировался корабль, обвиняют именно Николу Теслу. Но даже если выкинуть всю фантастику, окажется, что реальность еще интереснее. Тесле приписывают сотни изобретений, которые он продавал своим коллегам, чтобы вкладывать деньги в новые и новые проекты. К таким изобретениям относят рентгеновские лучи, радио, переменный ток и дистанционное управление. Кроме того, ученый даже пытался создать интернет. На это он потратил 1,5 миллиона долларов, однако проект был закрыт и засекречен. В истории России этот день запомнился победой русской армии над шведами в Полтавской битве. Победа над войсками короля Карла XII положила конец военному главенству Швеции в Европе. Карл решил захватить Москву после того, как Петр I отвоевал у него Ингерманландию. Это историческая область на северо-западе современной России, где был основан Санкт-Петербург. Город показался королю легкой добычей, но сразу его взять не получилось и пришлось начать осаду. К началу главной битвы гарнизон защитников насчитывал 2200 солдат. К ним присоединилось почти все население города, даже женщины и дети. Полтавская битва закончилась убедительной победой Петра I. 10 июля 1991 года было принято решение об образовании памятника природы острова Талан. Он расположен на границах Ольского городского округа на одноименном гористом острове. От Магадана до него 150 километров по юго-западной части Тауйской губы. Площадь памятника 152 гектара, его границы проходят по акватории Охотского моря. Здесь обитает 12 видов морских птиц. Это одна из самых больших колоний в Северной Пацифике. Их общая численность около 2 миллионов. Ежедневно они съедают около 200 тонн рыбы и морских беспозвоночных. Ну а закончим, пожалуй, самым милым праздником на сегодня. 10 июля – это день любви к капибарам. Это животные из семейства грызунов. Водятся они в Центральной и Южной Америке, населяя местности с водоемами. Живут капибары семейными группами от 4 до 20 особей, а питаются исключительно травой. А еще их называют самыми дружелюбными животными в мире. Согласно исследованию ученых, эти пушистики умеют отличать, когда другие звери хотят их съесть, а когда нет. Поэтому, даже если перед ними находится опасный хищник, то водосвинка не видит угрозы. Она не будет убегать, а в некоторых случаях сама может подойти к нему и просто постоять рядом. Вот таким оказался этот день. Отмечай праздники и люби историю. А мы услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
8: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. в России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Подробности далее. ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%, спрогнозировала для газеты «Ру» экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставку товаров и инфляционные ожидания, констатировал эксперт. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума. Это следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики. Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1997-1998 годах. Тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 90-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах. Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, начавшаяся осенью прошлого года, укрепилась и в 2026-м. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, и раньше во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие путешествия. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
5: Просмотр ужастиков в лесу – самый жуткий и захватывающий тренд этого лета. Суть челленджа проста и пугающе атмосферна. Компания друзей собирается на природе, жарит шашлыки, а с наступлением темноты устраивают кинопоказ хоррора

сегодня. 12.06 в Магадане, ты слушаешь радио Карибуарт, за пультом Наташа Белая. Всем большой привет, отличного настроения. Ну и мы с вами ничего не боимся под любимую музыку вместе с Ваней Дмитриенко и Асей прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
9: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Тихрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
10: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 июля в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Парниковый эффект – это когда ты паришься по любой ерунде.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 22 июня в 13:40 на улице Нагаевской, 44, произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Honda. Если вы стали очевидцем этой аварии или обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-914-855-48-49. 8-914-855-48-49.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года. Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске президент Чехии дал Украине 2 месяца для завершения конфликта. Зарубежных парламентариев пригласили наблюдать за выборами в Госдуму. 76% опрошенных россиян выступили за дресс-код для школьных выпускных. Подробности далее. У Украины и ее партнеров есть 2 месяца, чтобы завершить конфликт с Россией. В противном случае Киеву может грозить масштабная эскалация со стороны Москвы, заявил президент Чехии Петр Павел в беседе The Telegraph на полях саммита НАТО в Анкаре. По мнению чешского президента, западные страны должны продолжать усиливать давление на Россию и вместе с тем подать Москве четкие сигналы о готовности к переговорам. Павел также призвал снабжать Украину всем необходимым для успешной обороны и одновременно использовать дипломатические возможности для перехода к переговорам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение зарубежным парламентам принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает ТАСС. Письма, в частности, направлены межпарламентским объединением стран СНГ, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. К наблюдению пригласили парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ и БРИКС, а также представителей других национальных парламентов. Ранее ЦИК уже направила приглашение для наблюдения за выборами в 12 международных организаций и 103 страны. Положительные ответы дали 43 государства. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В эти же дни в регионах состоятся другие выборы и референдумы. 76% опрошенных КПРУ россиян выступили за дресс-код для школьных выпускных. Респонденты отметили, что на празднике присутствуют несовершеннолетние, поэтому слишком откровенные образы выглядят неуместно. При этом около четверти опрошенных выступили против любых ограничений. По их мнению, если школа заранее не установила правила, то предъявлять претензии выпускникам уже во время торжественной церемонии несправедливо. Добавлю, накануне в Таганроге школа отказалась отдавать аттестат выпускнице из-за ее откровенного наряда. Девушка пришла на церемонию в очень коротком платье и чулках. После обращения мамы выпускницы документ школьницы все же отдали. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Час дня в Магадане 2:02, если быть точными, время, когда официально разрешено думать про обед. Кто-то уже греет контейнер, кто-то мечтает о горячем борще и даже, возможно, заказывает его откуда-нибудь или уже спешит домой. А в любом случае, всем, кто уже мысленно сидит за столом, приятного аппетита. Пусть обед будет таким, после которого не сильно будет клонить в сон, все-таки рабочий день еще в самом разгаре, и до его конца надо бодриться. Ну а пока впереди любимая музыка на радио Карибу Арт, за пультом Наташа Белая. Всем отличного летнего настроения, несмотря, конечно, на такую пасмурную погоду за окном.

0: 拓也。
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 10 июля в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 10 июля.
3: Овен.
2: Овны не слишком внимательно относятся к исполнению своих обычных обязанностей, однако сегодня это наверняка сойдет им с рук. В личных отношениях особенно важными становятся стабильность и надежность. Едва ли сегодня близкие люди заставят вас волноваться. Звезды советуют больше времени проводить дома. Общение с членами семьи сулит приятные сюрпризы.
3: Телец.
2: Этот день был бы спокойным и приятным, однако влияние негативных тенденций не лучшим образом отразится на развитии личных отношений. А в остальном же звезды, на вашей стороне есть шанс преуспеть в важных и серьезных делах, одержать верх над недоброжелателями, проявив настойчивость.
3: Близнецы.
2: Вы легко теряете голову, и именно с этим связана главная опасность дня. Не стоит доверять первому впечатлению о новом знакомом, верить всему, что вы услышите от сомнительных особ. Звезды советуют сосредоточиться на занятиях, которые не сулят неожиданностей и неприятных сюрпризов.
3: Рак.
2: Очень удачный день для работы, профессиональные успехи обещают быть значительными. Достичь блестящих результатов вы сможете без труда. Эмоциональный фон стабилен, а жизненный потенциал высок. День пройдет спокойно, вам не угрожают потрясения или серьезные проблемы.
3: Лев.
2: Сфера семейных и романтических отношений находится под влиянием благоприятных тенденций. Здесь можно не опасаться неприятных сюрпризов и трудностей. В работе могут возникнуть трудности, ваши недоброжелатели изобретательны и готовы прибегнуть к нечестным методам. В такой ситуации вы можете опереться на единомышленников.
3: Дева.
2: Для работы и учебы этот день очень хорош, вы легко добьетесь выдающихся успехов и сможете гордиться своими достижениями. Несколько хуже обстоят дела в личной жизни, особенно трудно придется тем, чьи романтические отношения еще нельзя назвать действительно близкими, крепкими и доверительными.
3: Весы.
2: Весам следует быть осторожнее в личной жизни, недоброжелатели готовы на все, чтобы разрушить отношения, которые для вас очень важны. С точки зрения профессиональных отношений, напротив, день просто превосходен. От деловых партнеров вы сможете добиться всего, чего пожелаете.
3: Скорпион.
2: Скорпионы проведут этот день спокойно и смогут добиться значительных профессиональных успехов, если не станут преувеличивать значение тех мелких неприятностей, избежать которых невозможно. Вы склонны создавать проблемы для себя и любимого человека, а затем погружаться в их решения, не подозревая о том, что гораздо лучше было бы позволить событиям идти своим чередом.
3: Стрелец.
2: Стрельцам следует быть осторожнее в деловых контактах. Прежде чем приступать к реализации любого проекта, обдумайте его как следует. Не нарушайте правила здорового образа жизни, даже если соблазн сделать это будет очень велик. Близкие люди выразят желание позаботиться о вас. Не отказывайте им в этом.
3: Козерог.
2: Козероги преуспеют в делах, если не будут отказываться от проектов, не сулящих немедленного получения дохода. Эмоциональный фон нестабилен, порой вы подвержены разрушительным настроениям. Пострадает от этого в первую очередь любимый человек. Наиболее сложной будет ситуация в парах, отношения которых основаны на психологической или материальной зависимости.
3: Водолей.
2: Низок жизненный потенциал, стоит поберечь себя, по мере сил сократить нагрузки. Избегайте конфликтов с коллегами, не обсуждайте острые вопросы с руководством. Непростым будет день для влюбленных. Вам придется приложить усилия, чтобы найти общий язык со своим избранником, понять, каковы его истинные желания и стремления.
3: Рыбы.
2: Для рыб этот день пройдет хорошо, если представители данного знака воздержатся от далеких поездок и не станут поддаваться на провокации недоброжелателей. Полный контроль над своими эмоциями, недостижимый для других, для вас будет совершенно естественным делом. Стабильна ситуация в личной жизни, но и здесь ощущается сильное влияние позитивных тенденций.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Кайл Алессандро.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иванова». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США сохраняет приверженность мирному процессу на Украине. В РФ в 2027 году намерены повысить все виды пенсий. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца. Подробности далее. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марка Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу на Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что у России и США есть расхождения по некоторым позициям. Накануне Марко Рубио на саммите в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов вглубь российской территории. По его словам, Москва должна увидеть, насколько сложно защищать свое воздушное пространство. Госсекретарь отметил, что сможет позволить создать условия для переговоров о прекращении войны. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году. Однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщил доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что в свою очередь является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. Об этом пишет News.ru со ссылкой на врачей. По мнению медиков, с годами организм становится более уязвимым к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
3: Можно цитрусовые, можно зеленый чай, а вот как по мне, неплохо зайдет черешенка под кофе и отличную музыку на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, желаю тебе приятного аппетита в обеденный перерыв и легкой пятницы под чейнт. «To the Rhythm» от Кэти Перри, после которых ловить диджея Пола и Антона Булавкина, а также Чарли Пута и Селены Гомес.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8-914-850-85-14.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 июля в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Внештатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Сначала ты думаешь, что никого никогда не полюбишь, а потом в твоей жизни появляется кот. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Вот появляется кот, и знаешь, что происходит потом? А потом вот два таких человека, которые думали, что никого никогда не полюбят, встречаются, женятся, и в итоге у них два кота. И разговоры типа: ну вот опять твой моего обижал, да твой еще тот демон-провокатор. Вот так и живем, зато вместе и под музыку на Радио Карибу. Я, Иван Высоцкий, поделюсь с тобой историей своей жизни под песню из нашей безоблачной юности Кать Чеховой. Так что полетаем? Да, полетаем. Вот только парашютики не забываем.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профимедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
5: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
4: Все просто с «Магадан Энерго».
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 10 июля отмечается День Николы Теслы, всемирно известного физика, инженера и изобретателя в области радио и электротехники. Родился он в 1856 году. Его имя обросло множеством мифов и слухов еще при жизни, а после смерти их стало еще больше. К примеру, в падении Тунгусского метеорита и знаменитом филадельфийском эксперименте, где якобы телепортировался корабль, обвиняют именно Николу Теслу. Но даже если выкинуть всю фантастику, окажется, что реальность еще интереснее. Тесле приписывают сотни изобретений, которые он продавал своим коллегам, чтобы вкладывать деньги в новые и новые проекты. К таким изобретениям относят рентгеновские лучи, радио, переменный ток и дистанционное управление. Кроме того, ученый даже пытался создать интернет. На это он потратил 1,5 миллиона долларов, однако проект был закрыт и засекречен. В истории России этот день запомнился победой русской армии над шведами в Полтавской битве. Победа над войсками короля Карла XII положила конец военному главенству Швеции в Европе. Карл решил захватить Москву после того, как Петр I отвоевал у него Ингерманландию. Это историческая область на северо-западе современной России, где был основан Санкт-Петербург. Город показался королю легкой добычей, но сразу его взять не получилось и пришлось начать осаду. К началу главной битвы гарнизон защитников насчитывал 2200 солдат, к ним присоединилось почти все население города, даже женщины и дети. Полтавская битва закончилась убедительной победой Петра I. 10 июля 1991 года было принято решение об образовании памятника природы острова Талан. Он расположен на границах Ольского городского округа на одноименном гористом острове. От Магадана до него 150 километров по юго-западной части Тауйской губы. Площадь памятника 152 гектара, его границы проходят по акватории Охотского моря. Здесь обитает 12 видов морских птиц. Это одна из самых больших колоний в Северной Пацифике. Их общая численность около 2 миллионов. Ежедневно они съедают около 200 тонн рыбы и морских беспозвоночных. Ну а закончим, пожалуй, самым милым праздником на сегодня. 10 июля – это день любви к капибарам. Это животные из семейства грызунов. Водятся они в Центральной и Южной Америке, населяя местности с водоемами. Живут капибары семейными группами от 4 до 20 особей, а питаются исключительно травой. А еще их называют самыми дружелюбными животными в мире. Согласно исследованию ученых, эти пушистики умеют отличать, когда другие звери хотят их съесть, а когда нет. Поэтому, даже если перед ними находится опасный хищник, то водосвинка не видит угрозы. Она не будет убегать, а в некоторых случаях сама может подойти к нему и просто постоять рядом. Вот таким оказался этот день. Отмечай праздники и люби историю. А мы услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: счастливы в окружении друзей. В этом отношении даже свежесть хмурого дня. Давай выберем в качестве позитивного попутчика, чтобы не замечать минувших лет, улыбаясь новой пятнице и настраиваясь на лучшие вместе с нами на Радио Карибу. Причем даже если тебе давно за 20, помни о том, что в жизни важно успеть, может не все сделать, но вот сказать это обязательно. Поэтому не скрывай чувств, не бойся быть слабым, ведь любимые рядом и жизнь не кончится завтра. Пока мы молоды, пока мы любимы. Именно об этом далее. Героя за пультом по-прежнему незримо рядом я, Иван Высоцкий.
1: Когда нам будет сильно за 20, наверное.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
10: Специальный проект «Кариб»

0: Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Я просто смотрю. Это заклинание, отгоняющее консультантов. Но всего лишь на несколько минут.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: 22 июня в 13:40 на улице Нагаевской, 44, произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Honda. Если вы стали очевидцем этой аварии или обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-914-855-48-49. 8-914-855-48-49.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Кайл Алессандро.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: Московская 77А.
1: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели. Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Пятый час. Встречаем при всех благах цивилизации, тогда как вчера примерно в это время нам пришлось вернуться в средневековье, когда не было света, и такие моменты как никогда напоминают нам о важном, ведь свой досуг помогают скрасить книги, до одной из которых я таки добрался, окунувшись в автобиографичные будни теперь уже полковника внешней разведки Александра Артамонова, периодически появляющегося на центральных телеканалах. Что читаешь ты? Если читаешь, не знаю, но сам факт вам воображаемых картин при прочтении дает фору, согласись, любой графике компьютерных игр. Поэтому читай, развивайся и слушай лучше здесь, на Радио Карибу. Со мной, Иваном Высоцким, за пультом, под примеру Serpent's Kids от Снежана Плюс.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200 470 и 8 914 850 85-14.
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
1: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
6: Да, Ёж, ускорение, с которым нам помогут Бенни Бенасио Ализе, Борис Бредин и Джейла, Племен и Деми, а также Юлия Паго. Но начнем с Pump Sisters на ремикс «Daddy Cool» с Бонием. Поехали!
7: She's crazy about her daddy.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном. Пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: На Карибу. На Карибу.
1: Иномури. Практика дневного сна на работе, в общественном транспорте и других общественных местах.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nord Track. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nord Track. Качество всегда в комплекте.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Кайл Алессандро.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки.
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
5: 22 июня в 13:40 на улице Нагаевской, 44, произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Honda. Если вы стали очевидцем этой аварии или обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-914-855-48-49. 8-914-855-48-49.
6: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Подробности далее. ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%, спрогнозировала для газеты «Ру» экономист-инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставку товаров и инфляционные ожидания, констатировал эксперт. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума. Это следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики. Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1997-1998 годах. Тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 90-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах. Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, начавшаяся осенью прошлого года, укрепилась и в 2026-м. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, и раньше во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие путешествия. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Когда нам рапортуют о снижении народом потребления зеленого змея, а при этом растет сеть алкоаптек, то возникает резонный вопрос. Господа, мы точно в одной реальности с вами живем? Так или иначе, пятничный досуг – это личный выбор каждого. Благо я, Иван Высоцкий, с тобой на одной волне. Встречаю шестой час вечернего июля под лирику и манию, следом за которой не пропусти Сироткина.

знаю, звучит сентиментально, но любовь — одержимость человеком, в котором твоя жизнь. Найди мужчину, в которого влюбишься без памятства, и который полюбит тебя так же. Как его отыскать? Главное, слушайся сердца. Пока оно не колышется, без любви жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренно и ни в кого не влюбиться — это значит не жить вовсе.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже

0: Ленинская, 77А.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Первое магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 11 июля.
3: Овен.
2: Очень неоднозначный день ждет овнов. Представителям этого знака придется столкнуться с трудностями как в работе, так и в личной жизни. Несколько легче преодолеть препятствия будет тем, кто готов прибегнуть к помощи союзников. Попытки решить все проблемы самостоятельно отнимут много сил, но едва ли принесут ожидаемые плоды.
3: Телец.
2: Тельцам стоит быть осторожнее в личной жизни. День связан с соблазнами и искушениями, которым не так-то просто сопротивляться. Отношения стабильных пар могут быть испорчены ревностью. К сожалению, не всегда беспочвенной.
3: Близнецы.
2: В работе не все гладко, вас ожидают сложные задания, руководство предъявляет очень высокие требования. В сочетании с общим снижением жизненного тонуса это может привести к переутомлению, потере интереса к делам, которые ранее были для вас приоритетными.
3: Рак.
2: Ракам придется столкнуться с профессиональными трудностями. Будьте готовы посвятить немало времени работе, которая кажется вам лишенной смысла. Выполнять сомнительные задания руководства, участвовать в обсуждениях, даже отдаленно не напоминающих конструктивный диалог.
3: Лев.
2: Очень хороший день для заключения сделок, совершения покупок и проведения иных финансовых операций. Можно проводить переговоры о получении кредита, договариваться о сотрудничестве с влиятельными людьми и представителями государственных организаций.
3: Дева.
2: Девы смогут преуспеть в разнообразных занятиях и даже из трудных ситуаций выйдут легко и изящно благодаря своевременному получению помощи от влиятельных покровителей. День отлично подходит для реализации совместных проектов и поиска новых союзников.
3: Весы.
2: Возможны трудности в отношениях с коллегами и руководством, особенно у весов, склонных брать на себя ответственность за других. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать организационные вопросы и заниматься реализацией каких-то совместных проектов.
3: Скорпион.
2: День неожиданностей и неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных. По крайней мере, в том, что касается работы и учебы, вас ждут скорее проблемы и трудности, чем радости. Зато в личной жизни ситуация складывается благоприятная.
3: Стрелец.
2: Деятельные и неутомимые стрельцы преуспеют, если с самого утра определятся с кругом задач, требующих немедленного решения. Попытки объять необъятное не увенчаются успехом, и даже вашей почти неистощимой энергии не хватит на то, чтобы разобраться со всеми возникающими в течение дня проблемами.
3: Козерог.
2: Козерогов ожидают победы на профессиональном поприще. Победы тем более значительные, что одержаны они будут самостоятельно, без помощи и поддержки коллег и высокопоставленных покровителей.
3: Водолей.
2: Вероятны удачные переговоры и многообещающие знакомства. Особые профессиональные успехи ожидают тех, чья деятельность связана с многочисленными разъездами, встречами, презентациями.
3: Рыбы.
2: Рыбам стоит быть внимательнее и осторожнее в общении. Сегодня представители этого знака рискуют потерять друзей или попасть в ловушку, расставленную недоброжелателями. Хороший день для общения с близкими, дружеских встреч, семейных праздников.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Зарплата жены – это ее зарплата, а зарплата мужа – это бюджет семьи. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске президент Чехии дал Украине 2 месяца для завершения конфликта. Зарубежных парламентариев пригласили наблюдать за выборами в Госдуму. 76% опрошенных россиян выступили за дресс-код для школьных выпускных. Подробности далее. У Украины и ее партнеров есть 2 месяца, чтобы завершить конфликт с Россией. В противном случае Киеву может грозить масштабная эскалация со стороны Москвы, заявил президент Чехии Петр Павел в беседе The Telegraph на полях саммита НАТО в Анкаре. По мнению чешского президента, западные страны должны продолжать усиливать давление на Россию и вместе с тем подать Москве четкие сигналы о готовности к переговорам. Павел также призвал снабжать Украину всем необходимым для успешной обороны и одновременно использовать дипломатические возможности для перехода к переговорам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение зарубежным парламентам принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает ТАСС. Письма, в частности, направлены межпарламентским объединением стран СНГ, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. К наблюдению пригласили парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ и БРИКС, а также представителей других национальных парламентов. Ранее ЦИК уже направила приглашение для наблюдения за выборами в 12 международных организаций и 103 страны. Положительные ответы дали 43 государства. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В эти же дни в регионах состоятся другие выборы и референдумы. 76% опрошенных КПРУ россиян выступили за дресс-код для школьных выпускных. Респонденты отметили, что на празднике присутствуют несовершеннолетние, поэтому слишком откровенные образы выглядят неуместно. При этом около четверти опрошенных выступили против любых ограничений. По их мнению, если школа заранее не установила правила, то предъявлять претензии выпускникам уже во время торжественной церемонии несправедливо. Добавлю, накануне в Таганроге школа отказалась отдавать аттестат выпускнице из-за ее откровенного наряда. Девушка пришла на церемонию в очень коротком платье и чулках. После обращения мамы выпускницы документ школьницы все же отдали. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Эксклюзивные на Карибу вечерние шаманики Brutal Deep House для атмосферного растворения в июле под названием Wake Up от Мари Блен. И меня, Иван Высоцкий, с пожеланием классной пятницы.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилеры?

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66 99 55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Калымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
0: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Титаник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Надо обязательно встретиться. Это фраза, после которой обычно долгое время не встречаются.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 7071А.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Пришло время сменить незнакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Кайл Алессандро.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nord Track. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nord Track. Качество всегда в комплекте.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: 22 июня в 13:40 на улице Нагаевской, 44, произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Honda. Если вы стали очевидцем этой аварии или обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-914-855-48-49. 8-914-855-48-49.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
6: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
5: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
7: «Магадан. Встречай падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 90.

0: 6255-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
4: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Лучшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: Терминология на Карибу.
1: Овербукинг. Ситуация, когда авиакомпания продает билеты в больше, чем количество мест на борту.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
11: Кайл Алессандро.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
13: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая.

0: 104.2 FM.
1: Время идет своим чередом. Меняются декорации и люди. Все, что было важным раньше, сегодня выглядит совершенно иначе. И как бы ни менялась музыка, мы всегда найдем в ней ответы на свои вопросы. Все, что нужно, просто прислушаться. Поставь проблемы на паузу. Включи свой внутренний мир.

засилия, шаблонного, низкокачественного музыкального ширпотреба так приятно находить действительно интересную музыку, вдохновляться ею, восторгаться и делиться с окружающими. Именно в этом и заключается моя функция на протяжении уже почти 14 лет. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд Рок, и я в очередной раз приглашаю вас принять участие в моем радиошоу «Slow», которое стартует прямо сейчас. Рекомендую устраиваться поудобнее,

Итак, 674 выпуск «Слоу» распакован. Сегодня я решил вернуться к одному из излюбленных мною стилей. Это Afro и Tribal House. Сегодня максимальное наше внимание будет посвящено африканскому континенту, но не забудем и про другие уголки планеты. Открыли нашу сегодняшнюю встречу проект Oda Soul и Caesar с великолепной пластинкой «Маримуу». Именно она заканчивает свое звучание. На второй строчке очень интересный релиз под названием «Сифандериан», а представляет его трио «Памбаклаб», «Аарон Севилла» и «Пиривас». Давайте погрузимся в этот трек.

Си вновь оказался в нашем списке. Четкий тюн Fear Tail был вам только что продемонстрирован. С вами Брэд Рок. Мы продолжаем наслаждаться афро- и трайбл-хаус-музыкой. На очереди интересный дуэт Нок и Джереми Сайдер, которые совместно записали плейт «Ми Пьердо». А что из этого получилось?

Мелодично, на релаксе мы заканчиваем 674-ю сессию Slow. Большое спасибо, что этот час провели со мной и теми музыкантами, которые уместились в сегодняшний список. Мне осталось лишь объявить финальных артистов. На 11-й позиции Midnight Sun с треком «Опера», а закроет нашу сегодняшнюю встречу музыкант, который и открыл этот выпуск, Oda Soul с треком «Ярара». Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма,

0: лакомства, лишанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago!
1: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99. 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Удачный шашлык мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: 67А.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
1: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 11 июля.
7: Овен.
8: Очень неоднозначный день ждет овнов. Представителям этого знака придется столкнуться с трудностями как в работе, так и в личной жизни. Несколько легче преодолеть препятствия будет тем, кто готов прибегнуть к помощи союзников. Попытки решить все проблемы самостоятельно отнимут много сил, но едва ли принесут ожидаемые плоды.
7: Телец.
8: Тельцам стоит быть осторожнее в личной жизни. День связан с соблазнами и искушениями, которым не так-то просто сопротивляться. Отношения стабильных пар могут быть испорчены ревностью. К сожалению, не всегда беспочвенной.
7: Близнецы.
8: В работе не все гладко, вас ожидают сложные задания, руководство предъявляет очень высокие требования. В сочетании с общим снижением жизненного тонуса это может привести к переутомлению, потере интереса к делам, которые ранее были для вас приоритетными.
7: Рак.
8: Ракам придется столкнуться с профессиональными трудностями. Будьте готовы посвятить немало времени работе, которая кажется вам лишенной смысла. Выполнять сомнительные задания руководства, участвовать в обсуждениях, даже отдаленно не напоминающих конструктивный диалог.
7: Лев.
8: Очень хороший день для заключения сделок, совершения покупок и проведения иных финансовых операций. Можно проводить переговоры о получении кредита, договариваться о сотрудничестве с влиятельными людьми и представителями государственных организаций.
7: Дева.
8: Девы смогут преуспеть в разнообразных занятиях и даже из трудных ситуаций выйдут легко и изящно благодаря своевременному получению помощи от влиятельных покровителей. День отлично подходит для реализации совместных проектов и поиска новых союзников.
7: Весы.
8: Возможны трудности в отношениях с коллегами и руководством, особенно у весов, склонных брать на себя ответственность за других. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать организационные вопросы и заниматься реализацией каких-то совместных проектов.
7: Скорпион.
8: День неожиданностей и неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных. По крайней мере, в том, что касается работы и учебы, вас ждут скорее проблемы и трудности, чем радости. Зато в личной жизни ситуация складывается благоприятная.
7: Стрелец.
8: Деятельные и неутомимые стрельцы преуспеют, если с самого утра определятся с кругом задач, требующих немедленного решения. Попытки объять необъятное не увенчаются успехом, и даже вашей почти неистощимой энергии не хватит на то, чтобы разобраться со всеми возникающими в течение дня проблемами.
7: Козерог.
8: Козерогов ожидают победы на профессиональном поприще. Победы тем более значительные, что одержаны они будут самостоятельно, без помощи и поддержки коллег и высокопоставленных покровителей.
7: Водолей.
8: Вероятны удачные переговоры и многообещающие знакомства. Особые профессиональные успехи ожидают тех, чья деятельность связана с многочисленными разъездами, встречами, презентациями.
7: Рыбы.
8: Рыбам стоит быть внимательнее и осторожнее в общении. Сегодня представители этого знака рискуют потерять друзей или попасть в ловушку, расставленную недоброжелателями. Хороший день для общения с близкими, дружеских встреч, семейных праздников.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Health. Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

забытых. И мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказках.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

Сигарета дотлела, почти пустой стакан. Ты смотри, не переживай без меня по пустякам. Мы смешны, а вселенная беспредельна. Сколько бы ни шли за руку.

связаны. Всем одиноко в толпе, а нам не очень. Даже когда мы на хате одни, залипаем молча. Сколько тобой обесточено сильных сердец. Я не ищу любовь, знаешь, она тут во всем и везде.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Время обманет, пускай. Что не вернул, придумаю. Я тебя отпускаю в рай. Обещаю, не вспомню глупую. Мне не понять тепло. Все кадры по памяти пламенем сожгу. Были бы мы, было бы все. Только я ничего не жду.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 11 июля.
6: Овен.
8: Очень неоднозначный день ждет овнов. Представителям этого знака придется столкнуться с трудностями как в работе, так и в личной жизни. Несколько легче преодолеть препятствия будет тем, кто готов прибегнуть к помощи союзников. Попытки решить все проблемы самостоятельно отнимут много сил, но едва ли принесут ожидаемые плоды.
6: Телец.
8: Тельцам стоит быть осторожнее в личной жизни. День связан с соблазнами и искушениями, которым не так-то просто сопротивляться. Отношения стабильных пар могут быть испорчены ревностью, к сожалению, не всегда беспочвенной.
6: Близнецы.
8: В работе не все гладко, вас ожидают сложные задания, а руководство предъявляет очень высокие требования. В сочетании с общим снижением жизненного тонуса это может привести к переутомлению, потере интереса к делам, которые ранее были для вас приоритетными.
6: Рак.
8: Ракам придется столкнуться с профессиональными трудностями. Будьте готовы посвятить немало времени работе, которая кажется вам лишенной смысла. Выполнять сомнительные задания руководства, участвовать в обсуждениях, даже отдаленно не напоминающих конструктивный диалог.
6: Лев.
8: Очень хороший день для заключения сделок, совершения покупок и проведения иных финансовых операций. Можно проводить переговоры о получении кредита, договариваться о сотрудничестве с влиятельными людьми и представителями государственных организаций.
6: Дева.
8: Девы смогут преуспеть в разнообразных занятиях и даже из трудных ситуаций выйдут легко и изящно благодаря своевременному получению помощи от влиятельных покровителей. День отлично подходит для реализации совместных проектов и поиска новых союзников.
6: Весы.
8: Возможны трудности в отношениях с коллегами и руководством, особенно у весов, склонных брать на себя ответственность за других. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать организационные вопросы и заниматься реализацией каких-то совместных проектов.
6: Скорпион.
8: День неожиданностей и неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных. По крайней мере, в том, что касается работы и учебы, вас ждут скорее проблемы и трудности, чем радости. Зато в личной жизни ситуация складывается благоприятная.
6: Стрелец.
8: Деятельные и неутомимые стрельцы преуспеют, если с самого утра определяться с кругом задач, требующих немедленного решения. Попытки объять необъятное не увенчаются успехом, и даже вашей почти неистощимой энергии не хватит на то, чтобы разобраться со всеми возникающими в течение дня проблемами.
6: Козерог.
8: Козерогов ожидают победы на профессиональном поприще. Победы тем более значительные, что одержаны они будут самостоятельно, без помощи и поддержки коллег и высокопоставленных покровителей.
6: Водолей.
8: Вероятны удачные переговоры и многообещающие знакомства. Особые профессиональные успехи ожидают тех, чья деятельность связана с многочисленными разъездами, встречами, презентациями.
6: Рыбы.
8: Рыбам стоит быть внимательнее и осторожнее в общении. Сегодня представители этого знака рискуют потерять друзей или попасть в ловушку, расставленную недоброжелателями. Хороший день для общения с близкими, дружеских встреч, семейных праздников.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

94,2 в Магадане и 88,3 на Соколе. Оставайся на волне.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.
1: Космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все схемы и оборудование корабля работали четко

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Просыпайтесь. Пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Количество людей на нашей планете непреклонно растет. Сегодня нас 8 миллиардов человек, и некоторые ученые уже давно говорят о перенаселении. Так вот, первые такие заявления на международном уровне прозвучали 11 июля 1987 года, когда население Земли составило 5 миллиардов человек. Сначала этот день так и называли «днем 5 миллиардов», а сегодня это Всемирный день народонаселения. Он призван рассказать о проблемах перенаселения. У основателей праздника нет цели сокращать численность населения. Куда целесообразнее воспитать достойное поколение, которое будет бережней относиться к природе и, что еще важнее, откроет новые способы по ее восстановлению. Также сегодня весь мир отмечает Международный день шоколада. Родина праздника – Франция. Он ведет историю с 1995 года и вначале задумывался как национальный, но быстро перешагнул границы. Родиной шоколада, как и дерево какао, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя, а потом и ацтеки, на протяжении многих столетий смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец. Ну а современный твердый шоколад был изобретен только в 1847 году. 11 июля 1989 года в аэропорту «Сокол» приземлился самолет, за штурвалом которого был 11-летний школьник из США Тони Альеджин. Это был своего рода дружеский знак для улучшения советско-американских отношений. Кстати, мальчика Тони выбрали не случайно. Его родители были журналистами, которые постоянно ездили в командировки. Плюс ко всему был и советский друг по переписке Роман Черемных. Возможно, не самый веселый, но иногда просто необходимый. Сегодня отмечают День подбадривания одиноких. По задумке, сегодня каждый человек находит в своем окружении одиноких друзей или пожилых родственников и идет к ним в гости. При этом принято приносить хорошие новости, крепко обнимать, в общем, делать кого-то счастливым. Однако есть и те, для кого одиночество – это не проблема, а наоборот. Их, как правило, называют интровертами. В свою очередь, те, кто страдает от одиночества, фактически испытывают настоящую боль. Еще в 2003 году было подтверждено, что мозг человека реагирует на одиночество так же, как и на физическую боль. В любом случае, где и с кем отмечать сегодняшние праздники, решать тебе. Ну а мы услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
11: Rock it.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидкой.

11.11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном. Пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: «Курятник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Конфетно-букетный период – это когда они с подружками еще не решили, нужно ли ей это, а ты уже спустил на нее 83 зарплаты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: Seiko. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
1: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет. Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
2: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
2: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
2: Держи, дружище, 6144. Запомни, Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето. Это время года, когда девушка нужна для того, чтобы кидать ей в сумочку все то, что не помещается в шорты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
12: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
14: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года. 22 июня в 13:40 на улице Нагаевской, 44, произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Honda. Если вы стали очевидцем этой аварии или обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-914-855-48-49. 8-914-855-48-49.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 61-44. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. «Такси Форсаж» 600-500. «Такси Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Удачный шашлык мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 67А.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8 914 858 66 69.
2: Калымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 41-32, 200-470 и 8-914-850-85-14.
1: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Ньюфак. Новичок, неопытный пользователь интернета. Синонимы нуб, чайник, школота.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция. Скидка в день рождения. Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
0: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Кайл Алессандро. Да.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
11: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.